0: «Космо по-русски» – медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify. «Космо по-русски». Германия в детали.
1: В разгаре сезон спаржи. Каждый год он становится для немцев настоящим праздником. Спаржа культивируется в Германии с давних времен, и хотя всегда была очень дорогой, ели ее в основном представители высших сословий, да и сейчас цены не радуют массового потребителя, все-таки она была и остается любимым весенним лакомством. Несмотря на то, что спаржа – это устойчивая классика, современность все же проявляет себя в рецептах. Появляются новые варианты приготовления, о них мы сегодня поговорим. А также о том, чем отличается белая спаржа от зеленой и фиолетовой, где покупать самую свежую спаржу и нужна ли для ее варки специальная кастрюля. В студии Алена Колесникова и Катя Савченко. Вы слушаете «Космо по-русски. Германия в деталях». Кать, давай сразу расставим точки над «и». Есть люди, которые спаржу едят, а есть люди, которые ее совершенно не переносят и не любят. Вот я люблю.
2: Я спаржу тоже очень люблю и много ее готовлю.
1: По классическим обычным рецептам, вареную со сливочным маслом?
2: Я предпочитаю готовить спаржу сама. Люблю готовить соус холландез. Я делаю его сама, конечно. Со сливочным маслом это обязательно.
1: Ты извини, пожалуйста, я тебя тут перебью. Вот я уже больше 30 лет живу в Германии и привыкла к спарже, и привыкла есть ее и в ресторанах, и в гостях. Но за все это время ты первый человек, который сказал, что этот замечательный голландский соус ты готовишь сама. Мне кажется, это должно быть очень сложно.
2: Нет, на самом деле это все не сложно. Главное взять хорошие продукты. И один раз попробовав хороший соус, приготовленный именно вручную, не на заводе, ты заводской из упаковки просто не сможешь есть. Моему мужу все равно, он покупает здоровую пачку этого голландского соуса.
1: Я просто привыкла к готовому. Кать, ну, раз уже пошел такой разговор, придется тебе открыть этот секрет. Ну, если ты, конечно, не против. Как ты его делаешь?
2: Для этого соуса нужно просто брать хорошее сливочное масло, нужно брать куриные яйца, воду, лимонный сок, соль.
1: Ты хочешь сказать,
2: собственно говоря,
1: все. Что это действительно все?
2: Да.
1: А каким образом достигается вот эта вот консистенция какая-то очень плотная, мягкая, текучая, бархатистая, я не
2: ты,
1: знаю.
2: Ты, наверное, говоришь о консистенции, которая из упаковки заводского соуса.
1: Ну
2: там.
1: Да, я и против него ничего не имею.
2: Ну, естественно, там же всякие загустители, собственно говоря.
1: А какую консистенцию имеет тогда домашний соус?
2: Но он выглядит немножко по-другому, более желтый, потому что там, ну, нормальное
1: желтки.
2: Масло, да, и желтки. И консистенция не такая, она полегче. Я даже не знаю, с чем сравнить. То есть она не такая тягучая, что ли. Да. Там более насыщенный вкус. Этот соус просто вкуснее, когда готовишь сам.
1: Никогда бы не подумала, что при таком минимальном количестве ингредиентов можно получить этот замечательный, такой сложный на вид и на вкус соус холландез. А где ты брала рецепты? Можно ли его найти в интернете, какой-нибудь рецепт, который окажется вменяемым, да, который
2: сработает? Собственно говоря, рецептов очень много. Классический рецепт найдется сразу. И главное выбрать время и не думать, ой, невозможно приготовить. Нет ничего невозможного. Просто нужно настроиться.
1: А ты любительница именно белой спаржи, потому что с соусом холландез подают именно белую.
2: Когда я приехала в Германию, я ни разу не ела до моего переезда в Германию спаржу, ни разу. Я только читала в книжках, что есть такой деликатес. Потом меня пригласили в ресторан и заказали спаржу. Я ее выпрямила.
1: Правда? Вот так вот прямо
2: да, я просто ее не смогла съесть. Меня убеждали, что спаржа это...
1: Это очень дорогой продукт, и есть ее тебе, видимо, придется.
2: Да, все правильно. Но убедить меня не смогли, и я попробовала зеленую спаржу. Она меня убедила.
1: Ну, потому что это намного больше уже овощ. Зеленая спаржа, она как бы намного фактурнее. Там намного больше овощей внутри, чем в водянистой.
2: Но у нее
1: белой.
2: Более интенсивный вкус. Я одно время ела только зеленую спаржу. Потом однажды я встретила мою соседку, немку, и она несла в руке на помойку зеленую спаржу. И сказала: «Фрау Савченко, вы не хотите спаржу? Я ее выкидываю, она невкусная». Я говорю: «Как же так? Это же спаржа». «Ой, вы знаете, вот белая спаржа, ее надо распробовать, у нее удивительный тонкий вкус». Я думаю: «Ничего себе, дай-ка попробую». Я стала покупать спаржу из разных хозяйств, стала пробовать спаржу разных сортов.
1: Катя, вот такой вот вопрос. В спарже действительно существуют какие-то сорта? Потому что, например, зеленая спаржа, белая спаржа или фиолетовая спаржа, вот которую так ценят во Франции. Это одна и та же спаржа, просто она по-разному растет. А бывают разные сорта?
2: Ты знаешь, да. Существуют разные сорта спаржи, но, в принципе, главный вкус дается землей, то есть смотря, где растет спаржа. И, например, когда описывают бранденбургскую спаржу из известного хозяйства в Белице, говорят, что у нее легкий такой сладковатый вкус.
1: Он действительно считается очень хорошим. Белица, Шпагель не только у нас в Берлине и Бранденбурге пользуются успехом, но также и по всей Германии. Ну и со своей стороны могу только посоветовать. А вот что касается импортированной спаржи, то тут мнения разделились. К странам, откуда поступает к нам спаржа, и, соответственно, она несколько дешевле, чем наша немецкая, относится Греция, относится Испания и даже Мексика. Небольшие партии поступают и из других стран. Есть люди, которые совершенно не чувствуют разницы во вкусе, а есть люди, такие как наша Катя, которая сегодня мне уже сказала: нет-нет-нет, я импортированную не ем, что тебе в ней мешает?
2: Ну, начнем с того, что у нее вкус какой-то, ну, не такой. То есть я, видимо, привыкла к нашей, которая растет в Белице. И второй фактор, который влияет на вкус спаржи, это, конечно, ее свежесть. Как бы быстро ни доставляли спаржу, все-таки она лежит на складе 2-3 дня. И, соответственно, когда она поступает в магазин, это уже не то. В идеале спаржу, конечно, лучше собрал с поля и сразу съел.
1: А есть, между прочим, такой вариант. Последний раз я ела свежую сырую спаржу буквально в это воскресенье. Рядом с Берлином есть замечательное местечко Диденсдорф. Там неподалеку свой замок, прекрасные рестораны, где как раз кормят спаржей в это время года. А также очень большое спаржевое подворье. Можно посмотреть, как спаржа растет, можно посмотреть, как специалисты собирают урожай, и можно купить абсолютно свежую спаржу. Как и на каждом подворье, там достаточно большой магазин с широким ассортиментом. Спаржа делится на толстую и тонкую, на короткую и длинную, на уже немножечко подсохшую, абсолютно свежую. А кроме того, во многих хозяйствах вы получите чищенную спаржу. Очищена она механическим методом. Конечно, никто там не стоит и не чистит каждую спаржинку отдельно, иначе это было бы очень дорого. А цена на подворье на очищенную спаржу всего-то 14 евро килограмм, потому что вы покупаете ее там, где она выросла. И вот она идеально свежая. Она собрана в тот же день. В прошлом году я увидела, как немцы, покупая эту спаржу, тут же начинают ее есть прямо на месте. Я очень удивилась, подумала, ну хорошо, попробую. Один кусочек, и вот мы на двоих с подругой съели 0,5 килограмма. Это невероятно вкусно, и, что забавно, свежая сырая спаржа на вкус вареную спаржу белую особенно не напоминает совершенно.
2: Ты, кстати, видела эту машину, которая очищает спаржу?
1: Нет, не видела никогда.
2: Я была в Мюнстере как-то как раз во время сбора спаржи, и там была машина, очень аппарат смешной, похожий на чистку карандаша. То есть народ просто собрался вокруг. Это было все под стеклянным колпаком, можно было наблюдать.
1: Я бы тоже посмотрела,
2: это
1: интересно.
2: Было очень забавно.
1: Ну и вот мы сейчас коротко уже коснулись стоимости. Цена спаржи за килограмм доходит до 20 евро. Вполне возможно, что где-то она еще выше. Спаржа не дешевеет. Эксперты говорят, что постепенно в Германии спаржи становится все меньше и меньше, потому что невыгодно, как оказалось, это дело. Очень сильно возросли цены и на сезонных рабочих, и на перевозку и логистику, и на топливо. И оказывается, как дорого бы ни стоила спаржа, для того, чтобы она по-настоящему окупилась для хозяйств, ей следовало бы стоить еще дороже. Катя сказала сегодня, что существует в Германии музей спаржи. Очень надеюсь, что не наступят те времена, когда спаржа останется только в музее. Катя, ну расскажи, пожалуйста.
2: В Германии есть несколько музеев спаржи. Конечно, есть в нашем городе Белец, который в Бранденбурге, но самый главный музей спаржи находится в баварском городе Шопенхаузен. Там представлены разные экспонаты, но в основном, конечно, как спаржу едят, статуэтки спаржи. Что интересно, в этом музее даже есть экспонат от известной русской балерины Анны Павловой.
1: А что за экспонат? Какие-нибудь специальные щипчики для спаржи?
2: Да-да-да, именно это. То есть ей сделали подарок, приборы, чем едят спаржу. И как раз эти приборы выставлены в этом музее.
1: Кать, расскажи, пожалуйста, я, честно говоря, ем спаржу ножом и вилкой, особо не заморачиваясь, как и все остальные люди, которые вокруг меня едят спаржу, а на самом-то деле, оказывается, существуют специальные приборы.
2: Ну, я думаю, заморачиваться не стоит. Есть специальные щипчики, но, скорее всего, это для того, чтобы доставать спаржу из специальной кастрюли.
1: А вот об этом хотелось бы поговорить сегодня отдельно, потому что я специально загуглила, что такое шпаргельтопф, без которого как-то всю жизнь обходилась, и теперь расскажу вам, кто не знает. Это высокая кастрюля, в которую помещается сетка, поддерживающая спаржу. В некоторых кастрюлях высоту этой сетки можно регулировать. Смысл в том, чтобы головки спаржи не попадали в кипящую воду. Они готовятся просто на пару, и этого вполне достаточно, потому что часто для того, чтобы полностью проварить стебель, вам требуется больше времени, чем может перенести именно верхушка спаржи, которая просто превратится в манную кашу и полностью потеряет свой вкус. Это очень жалко. Мы хотели сегодня обязательно поговорить о том, что новые веяния, новые времена приходят и в спаржевую кулинарию, а именно появились новые рецепты, и молодежь уже продемонстрировала свой восторг по этому поводу. Во-первых, жареная и печеная спаржа, которую в Германии ели редко. Обычно так едят в более южных странах, я имею в виду сейчас Францию, Италию, Испанию. Но вот печеная и жареная спаржа как гарнир или в салатах появилась и в Германии, и прочно заняла свое место.
2: Я искала вдохновение, то есть искала новые рецепты, как приготовить спаржу. Ну, в поисковике написала просто «новые рецепты спаржи». И сразу выпала ссылка с рецептом приготовления этого овоща в аэрогриле.
1: И у тебя так тоже было. Ты знаешь, это, наверное, такое новое веяние. Ну, во-первых, в кулинарии без электрогриля теперь никуда. Моему уже 5 лет, и раньше как-то никто особо об этом не говорил. А вот теперь уже и у всех знакомых вокруг, и у всех родственников, и все меняются этими рецептами. И я попробовала. Мне очень понравилось. Это намного быстрее и удобнее, чем запекать в духовке, чище и приятнее, чем жарить на сковородке, а получается что-то между запеченной и жареной спаржей, какой-то вот такой промежуточный вариант. Причем запекают в основном зеленую спаржу, и я понимаю, это очень вкусно. У меня была только белая. Я разрезала ее пополам, почистила предварительно, смазала оливковым маслом, добавила немножечко чеснока и черного перца, посолила, естественно, и, как советовали в Ютубе, поставила на 180 градусов на 10 минут. Это было очень вкусно. И неожиданно и в то же время очень вкусно. Я поняла, насколько вкус белой спаржи теряет при варке, особенно при неаккуратной варке. Здесь абсолютно весь вкус спаржи сохранился, но изменился каким-то удивительным образом. Когда жаришь зеленую спаржу, мы знаем, она немножко меняет свой вкус, но как бы остается тем же овощем. Попробуйте с белой спаржей, вы будете удивлены. Кстати, вот как только я достала спаржу из электрогриля, она была еще очень горячей, я взяла терку и натерла немножечко пармезана сверху на спаржу, хотя многие запекают прямо сразу уже под сыром, но мне не хотелось, чтобы у меня на спарже кипел пармезан, мне это показалось недостаточно элегантным. Во всяком случае, этот рецепт я буду применять и дальше, он мне очень понравился. Катя, я что хотела еще спросить тебя сегодня. Смотри, сезон еще не закончился. Он продлится до 21 июня. Кстати, все, кому это интересно, запомните, 21 июня – это последний день, когда спаржа есть в продаже. Не то, что 22 июня ее запрещено будет продавать, но такова традиция. Считается, что после 21 июня спаржа свежей по определению уже быть не может. Так что хотела спросить, что ты собираешься из спаржи делать? Ты все-таки по ней у нас главный эксперт в редакции.
2: Хорошо, что наши слушатели не видят, как я покраснела.
1: Как майская розочка.
2: Да, да. Я, конечно, хочу обязательно приготовить спаржевый суп. Это очень вкусно, из белой спаржи. И мое коронное блюдо – это рецепт с рыбой, с лососем, зеленой спаржей и перепелиными яйцами. Очень вкусно, всем рекомендую.
1: Кать, вот я тебя сейчас слушала. Зеленая спаржа с лососем, да, с перепелиными яйцами. Я думаю, что нам об этом следует просто записать отдельный формат, и ты расскажешь, как с ними работать. Я думаю, что из зеленой спаржи с лососем я сделаю киш. Звучит это очень заманчиво.
2: Да, обязательно попробуй.
1: Ну а вам, друзья, мы желаем свежего, вкусного и совершенно замечательного спаржевого сезона.
0: Космо по-русски. Германия в деталях. Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песня на русском языке, которую мы подобрали для вас.

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «vdr.cosmo по-русски».

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма на русском языке. Наши новости, сообщения и репортажи помогут вам больше узнать друг о друге и о жизни в Германии. Заходите на нашу интернет-страницу «ВДР Космо по-русски» и на страницу в Фейсбуке «Космо по-русски».

0: Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно. Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами».
1: Жить